0: Фукс и Папа Пьяном. Хоп и помогу с треском за время.
1: Jaz nikdar te ne pozabim, ko s kulisom zdaj se vozim in vsak mesec plačam še

свет сдай к нам прихая. Он спит, а регресом добил. Самой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Эн сам-сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцету с миром адам. Капух на бобан сбежу энкрат. Крайки га само ест познам. Там се да живет туди са с мою плачу. Вечер ест енкрат беншоу.